далекие музыка. Блестит сегодня твой на лице кушай, а для сами трогушай. Удовольствие моя дорога душа, к воды горками напиться, к болезни шишима не заблудиться. Хай поможет ему солнце ясное, когда ухо было светлое. Хай поможет ему месяц ясный, як мать, дай ему пути приветный. Хай помогут ему ветры.